0: Οξύνε κολέκτια.
1: Και
2: Λάσσας. Λάσσας.
1: Πω.
3: Τι ως κάνω, ακάω γιατί.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω Λάσσο.
1: Алло?
2: Лавадина.
1: Лавадина.
2: Кривина се шпирма уста скамбина.
1: Но?
2: А Русия му сясат.
1: А кото нурей?
2: Нурей, като сударито медно уя лайфти не свалимо графика.
1: Вот дота. Графика! Валит! Ты, Ира, говорит, посмус валит, э.
2: Че висай китас рейкала, смата та шпирма мауште кирпикла ты даринею?
1: А кур че бус посмус кирпикла?
2: Пирма мауште са кауюк.
1: Та посмус, Ира, валит, э.
2: Ги саке плауку не валис, ты турез гиранто и валите патис.
1: О, бля, бля. Бля, бля. Ну, а кирпик, добро, мясо, я ему кесим, и мясо туресим валит саму кулидре.
2: Уж так кирпикла туресим?
1: Ну, не жена, у тебя, не ману, дукра, кальбек су дукра. Рената! Ринай пасаки не валит.
2: О, юс хемини не шоят, а попростай.
1: Попростай.
2: Юмс не кайнуату кирпиклас паслугас.
1: Ну, клусик, ну, и шкур ты не сбус плука, я ж не супрантус.
2: Аж вискай лайпти не шлосю, шукшлиню не наудосю.
1: Ну, а кайп кити жмонес? Ну, не жена, аж гивену кетвертам аукште.
2: Яйгу юс карц, но карто пошлотумет, юсу шеймай кирпик. Kiklas paslaugos nekainuotų.
1: Nu, nežino, pažiūrėsim, klausyk. Jeigu kas, jau pasišluosim, jeigu jau bus labai šukšlita.
2: O sakykit, jūs nieko prieš, jeigu aš dar ir šunų kirpyklą atidarysiu.
1: Šunų? Bėm. Nu, nežinau, klausyk, man tas pats. Kaip čia žmonės, jeigu sutiks, man tas pats.
2: Dar vienas svarbus dalykas.
1: Nu?
2: Čia la luna ir lašas po lašo.
1: Gerai, supratau. Gerai, ačiū.